0: Вот, понял что?
1: А бабушка Русия Мария.
0: Русия Мария? Мария! И Мария! Вы кто же вам? Ой, куда ты ехали?
2: Да, да.
0: Да, добро, добро, добро. Кинчон я. Моя мать, я вам бачу, да, добро, добро, добро. Ква, макаси.
2: Ой, я, я, я.
0: Sekarang malam bakal diundur aja, dia gak punya rumah sih, Bob.